0: серпе.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: просят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam.
2: Jam.
0: Jam.

0: тебе скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
0: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое счастье.
1: Ты мое сердечко.
0: Ты мое солнышко.
5: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная регистрация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
1: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года. Телефон рекламной службы Джем ФМ.
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: Джем ФМ. Где пробки?
3: 7.16 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 7 градусов, 2 балла на страничке Яндекс.Карты, дороги почти свободны. Затруднения на Серафиме Дерябине от Грузовской до Шаумяна, также на Краснолесье от Мехренцева до Вильгельма до Генина, на Краснолесье от Рябинина, также до Вильгельма до Генина.
1: 102.5 Джем ФМ.

0: Отзовись!
1: Порадуй!
0: Поздравления и свои хорошие новости пиши в мессенджеры на номер +7 932 020 102.5.
1: Отзовись! Порадуй!
0: +7 932 020 102.5.
2: 7:19 в Екатеринбурге, за окном +7 градусов, время для поздравления именинников утренней гимнастики. Итак, кто из звезд родился сегодня 8 октября, нам расскажет Маргарита.
3: Сегодня свой день рождения отмечает известный голливудский актер, сценарист и продюсер, обладатель премии «Оскар» Мэтт Дэймон. Назову его проект, это «Форд против Феррари. Интерстеллар. Спасти рядового Райана». Мэтт учился в престижном Гарвардском университете на факультете английской филологии, но бросил его незадолго до получения диплома ради съемок.
2: Ничего себе.
3: Дружит с другим известным голливудским актером, с Беном Аффлеком, с 8 лет. И вместе они написали сценарий к фильму «Умница» Уилл Хантинг, и за него получили Оскар. Они даже жили на одной улице в Бостоне.
4: С 8 лет дружат.
2: 8 лет писали сценарий.
3: Ну, не знаю.
4: С 8 лет дружат.
2: Здорово.
3: У актера очень хорошая репутация. Даже один из режиссеров однажды пошутил, что можно ходить спокойно по Голливуду и предлагать $1 миллион каждому, кто скажет про Дэймона что-то плохое, и $1 миллион отдать будет некому.
4: Не найдутся таких.
3: Да.
2: Хороший,
3: честный, порядочный человек.
4: Да.
3: Еще один именинник у нас есть. Это рэпер Серега, автор знаменитого хита «Черный бумер». Окончил школу с серебряной медалью. Удивительно, да, кажется, что он немножко такой хулиганистый, да, веселый парень, но нет. Учился он очень хорошо, и вообще до того, как стать рэп-звездой, получил образование в Германии по специальности политология и экономика. Вот
2: кто
3: такой серьезный,
2: подумать, да.
3: Ему очень нравился фильм Петра Буслова «Бумер», но он считал, что фильму чего-то не хватает, главного какого-нибудь яркого саундтрека. И так появилась песня «Черный бумер», вдохновленная этой картиной. Артист даже поспорил с коллегой, что сделает хит, который точно выстрелит, и выиграл. Также написал для «Дневного дозора» тоже хит, саундтрек «Мел судьбы».
2: Красно. Так, ну что, давайте поздравим сейчас именинников из Екатеринбурга. Все, кто сегодня отмечает день рождения, вас с праздника. Пускай все мечты осуществятся, сбудутся. Ну и персонально прилетело поздравление. Друзья поздравляют Андрея Резчикова. Желают ему счастья, здоровья, удачи. С днюх тебя, и пусть все мечты осуществятся. Мы присоединяемся, конечно же, к поздравлениям. Пускай все так и будет. Андрюха, с праздником тебя. Все-все-все. Движемся. Всех поздравили. Движемся дальше. Прямо по курсу. У нас уже яркие заголовки. Буквально через 10 минут на Jam FM.

0: Половина восьмого в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. На Джим ФМ прямо сейчас яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Вы когда-нибудь хотели бы поменять свое имя?
0: Я даже не думал об этом. Нет, вроде бы как все меня устраивает.
2: В детстве были мысли у меня, но потом что-то как-то нормально все стало. Привык, передумал.
1: Певица Нюша решила сменить имя. Точнее, его вернуть. Изначально Нюшу звали Анна. Анна Шурочкина.
0: Так.
1: Артистка призналась, что хочет снова официально стать Анной. Нынешнее имя Шурочкина взяла себе в начале творческого пути, когда ей было всего 17 лет. Mm-hmm. Поэтому, наверное, на такое миленькое Нюша. Она также поменяла имя в паспорте, то есть имя Нюша — это не просто псевдоним. Так. И певица вообще не знала, сколько она проходит с этим именем Нюша. Но вот спустя 19 лет она возвращается к истокам и решила, что Анна звучит солиднее.
0: Выросла. Интересно, она потом, когда будет, там, например, 45-55, она поменяет еще раз имя?
1: Интересно.
0: Будем ждать.
3: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 7 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM — ООО «Наш медицинский центр Процельс». В центре города плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали облачную погоду с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный 5-7 метров в секунду. Температура днем плюс 6, плюс 9 градусов. В Реже и в Ревде сейчас плюс 5, в Краснотуринске плюс 3 градуса.
3: Реклама. Изжога, боли в животе, тяжесть в желудке – это могут быть признаки серьезных заболеваний. При симптомах пройдите обследование.
4: Комплексная диагностика желудка и кишечника в многопрофильной клинике «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. ФГДС и колоноскопия во сне в комфорте и на современном экспертном оборудовании. Консультация гастроэнтеролога в день обследования.
3: Выбирайте многопрофильную клинику «Парацельс». Телефон в Екатеринбурге 272-0303.
4: Возможно, противопоказания.

0: 7 часов 40 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 7 градусов. Время гороскопа на Jam.fm. Сегодня у нас 8 октября, четверг.
1: Овен, не торопись с решениями, сначала оцени последствия.
2: Телец, не трать силы на то, что уже не изменить.
1: Близнецы, случайная встреча может изменить твои планы.
0: Рак, обращай внимание на детали при подписании документов.
1: Лев, пора заявить о себе, скромность сегодня ни к чему.
2: Дева, признай ошибку, если понимаешь, что был неправ.
1: Весы, не подстраивайся под всех, учитывай свои интересы.
0: Скорпион, данное тобой слово сегодня будет иметь особый вес.
1: Стрелец, решай вопросы по мере поступления, лишняя суета ни к чему.
2: Козерог, отдохни вовремя, не дожидаясь полного истощения.
1: Водолей, рабочая идея может прийти совершенно неожиданно.
0: Рыбы, похвали себя за то, что обычно воспринимаешь как должное.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы. В Казанову я зашел. Прикупил у тех обновы. И к Зазнобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова. Пиф-паф, ой-ой-ой. Пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
4: 18+.
5: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача у ГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника у ГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
8: Где пробки?
9: 7.46 в Екатеринбурге, в центре города плюс 7 градусов, 3 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы автомагистрального теплоходного проезда пехотинцев, также Шевск от красных командиров фронтовых бригад, Красновесия Амундсен, Михеева, от академика Ванцовского. Также много машин на Краснолесье от Рябинина до Вильгельма до Генина и на Вильгельма до Генина от Сахарова до Краснолесья.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: влюбленной.
1: 7:50 в Екатеринбурге, в центре города плюс 7 градусов. Далее утренние джимнастики, игра «Три в ряд», в которой мы с удовольствием разыграем еще парочку билетов на стендап «Урал-тур» категории 18+. Огромное количество заявок всегда к нам приходит, знаем, что вам нравится стендап. Ну что, у каждого из вас есть возможность получить эти билеты здесь, на Jam.fm, две штуки. Что нужно сделать, чтобы оказаться среди счастливчиков, Маргарит?
2: Нужно просто прямо сейчас отправить смайлик на наш номер в Макси плюс 7 932 020 102 и 5. Отправляй смайлик, мы с тобой свяжемся и поиграем.

0: Да, я уже посняла его.
1: О. Полярные шубы в пол. И я для того, чтобы у меня как будто бы была шуба в пол, я одевала куртку брата, который больше меня и ходил, и считала, что у меня норковая шуба длинная. А я в ней прям утопала. Есть фотографии, где я в огромных папиных тапках в этой куртке брат и иду, и мне все по полу тащится.
2: Ну, вообще, что касается детей, да, им кажется, что вещи взрослых — это какие-то очень крутые вещи, такие прям дорогие. И если ты вот наденешь те же туфли, да, с большим каблуком, сразу станешь взрослый. Автоматически. Ну, или там тени какие-нибудь у мамы накрасишься. Ну что, продолжаем вспоминать, что в твоем детстве считалось роскошью. Пиши, что тебе очень, может быть, хотелось, чего не было, казалось недосягаемым каким-нибудь или... Вырасту, обязательно у меня будет. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, наш мессенджер Макс, там же находится наш канал, подписывайся на него, получаю уведомления и темы каждое утро, ну и, конечно, заходи в группу ВКонтакте, там также написан наш пост на стене, пиши прямо под ним. Все читаем, и по традиции за одно из сообщений вручим отличный приз, а это пара билетов на спектакль «Дураки дороги», категория 12+.
3: Если хочешь танцевать,

0: 8 часов 29 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Далее на Джем ФМ яркие заголовки. Рита, о чем этот заголовок будет?
1: Певица из Екатеринбурга выпустила песню и клип на стихи Бориса Рыжего.
0: Интересно.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Встречайте зиму уверенно с шинами «Icon». Купите комплект зимних шин «Icon» и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с «Icon Tires».
4: Акция действует при покупке 4 шин под брендом «Icon Tires». Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядке получения, сервис маркета «Римэкс» и «Римэкс.ру». ООО «Римэкс», шина «Екатеринбург», ОГРН 114-667-90-02-48-0.
5: Казанова.

0: Дяди, мой родной.
1: 18+.
2: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
3: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент». Действует и для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Планета в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
7: Певица из Екатеринбурга Флора, победительница новой волны этого года в Казани, представила клип на песню «Приобретут всеевропейский лоск», написанную на стихи поэта Бориса Рыжего. Работа стала частью масштабного проекта «Рыжий над домами», который показывает Свердловск и Екатеринбург глазами автора. Город, в котором Рыжий жил и творил, и которому посвятил множество своих стихотворений. А как мы знаем, Борис Рыжий со вторчика. Трибьют-альбом «Над домами» и серия видеоклипов, созданных современными музыкантами, выходит постепенно. Релиз альбома и первых клипов состоялся 8 сентября, в день рождения поэта. Видеоклипы снимает команда Red Pepper Film, конечно, знаменитая, которую мы все знаем, и 6 молодых режиссеров. Новые клипы выходят раз в 2 недели, можно посмотреть, клип очень классный. Клип «Флоры» построен на визуальном приеме, знакомые улицы, здания и парки Екатеринбурга превращаются в пространство между сном и реальностью. Для этого команда использовала, конечно, нейросети. Они помогли сгенерировать образы, в которых узнаваемые исторические места города, которые мы все с вами знаем, растворяются в артхаусных пейзажах. Это что-то такое немножко фантазийное. Режиссером стал Илья Сорокин, и в идею клипа создатели хотели сложить воспоминания, которые мы видим во сне, воспоминания о любимом городе, о его узнаваемых местах, где многие из нас провели самые счастливые моменты своей жизни.
6: Я уже хочу посмотреть этот клип, послушать эту песню.
7: Да, я увидела картиночки, видимо, кадры из клипа, и они очень классные, мне нравятся. Там такие какие-то рыжие волосы, и сама Флора там яичная забавная, и знакомые наши достопримечательности, там даже есть клавиатура.
6: Ой, интересно как. Ну все, ждем с нетерпением выхода клипа и шикарные песни. Вообще, мне тут коллаборация очень нравится, когда наши делают, наши поют, наши пишут, наши снимают и наши смотрят.
7: Да, там, кстати, много еще знаменитых рэперов. Они тоже будут свои клипы выпускать. Так что классная вообще задумка, проект сногсшибательный.
6: Екатеринбург forever.
5: Прогноз погоды на Jam FM.
6: 8 часов 33 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam FM. ООО «Любимое дело», салон и «Любимая кухня». Сейчас за окном плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду, порывы до 15, температура днем плюс 8, плюс 10 градусов. В Первоуральске, Полевском и в Туринске сейчас плюс 6 градусов, а Асбесте плюс 7.
5: Реклама.
8: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
9: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
8: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: заметил, Палыч, что за окном?
1: Октябрь, вот что это значит, пора утепляться.
0: Вот именно, поэтому в эту пятницу уже завтра мы выезжаем из студии и едем в магазин «Стужа» на Свердлова, 56. Верхняя одежда для мужчин и женщин, пуховики, пальто, куртки, все как надо.
1: То есть мы будем прямо там среди пальто в прямом эфире?
0: Точно, приходи, смотри, примеряй, а мы подскажем, что к чему.

0: 8:40 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Продолжается четверг воспоминаний. Сегодня мы тебя спрашиваем, что ты в детстве считал роскошью. Огромное количество сообщений нам уже пришло. Ярик, перед тем, как почитаем, хочется тебя спросить, а для тебя что роскошью было, что вспоминается?
1: У нас у одного товарища, у одного из первых появился компьютер Pentium 100.
0: Pentium
1: 100, я даже знал,
2: помню такие слова.
1: Это космос был.
0: Пенёк звали.
1: Мы ходили туда, не знаю, всем двором, экскурсиями. Расписано было, кому когда во сколько приходить, чтобы поиграть там в Duke Nukem или что-нибудь вот в такого плана.
2: Стрелялку
1: какую-нибудь. Да, вот такое. Но время летит, и как бы сейчас у каждого в телефоне это, мне кажется,
0: это
1: как,
0: да.
1: Кому надо.
0: Ну ведь тогда, правда, тогда в новинках все появлялось. Ну что, почитаем сообщение?
2: Аня пишет, в моем детстве, это 95-й год, роскошь была это конфеты. Помню, с каждой зарплаты мама приносила мешочек и небольшой конфет, простой карамель, называла ее Дунькина радость. Но больше всего запомнился запах новогодних подарков. Никогда не забуду, ведь там были шоколадные конфеты, красная шапочка, каракум, ананасовые, маска и самое главное, апельсин. А еще в дефиците было киндер-яйцо. За ними охотились и хвастались коллекцией игрушек. Ну, это правда, да?
0: Это да.
2: Собирали бегемотиков, лягушечек. А еще для меня в детстве роскошь была ванна, потому что жили в своем доме. И вот раз в 3 месяца мы ездили к тете в гости, она жила в квартире. Я с таким удовольствием сидела в ванной и не выходила, пока вода не остынет. Сейчас у меня ванна и душ, но уже не то.
0: А сейчас уже роскошь считается баня.
1: Да.
2: Сауна даже бывает в квартире.
1: Баня в квартире, да.
0: Бывает такое. Сергей пишет, роскошью был это плеер на дисках или PlayStation, а еще Тамагочи. Это было прям роскошь. А так все остальное было, потому что папа ходил в моря на судне и постоянно заходил в порт Японии, Кореи, Штатов. Так что новинки все были у меня. Всем большой привет. Сейчас роскошью считаю хорошее здоровье и счастливую семью. Я уже 20 лет в браке. Вот это роскошь. И двое сыновей растет. Всем слушателям радио Джем ФМ здоровья, будьте счастливы. И ведущим тоже. Спасибо тебе, Сергей.
2: Спасибо.
0: Ну а мы от тебя продолжаем принимать сообщения. В тему утра присылай нам, что ты в детстве считал роскошью, когда сам был ребенком. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, мессенджер Макс, там же находится наш канал Джем ФМ, либо пиши в группу ВКонтакте. И все читаем, заодно и сообщение вручаем отличный приз, пару билетов на спектакль.

0: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
1: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон рекламной службы JAM-FM.
3: 235-0905.
2: 235-0905.
3: JAM-FM.
4: Где пробки?
5: 8.47 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов, 5 баллов на страничке индекс-карты, движение в городе плотное. Называю самые большие затруднения от 10 минут. Стоит Московская, это без Нудощерса, также машинистов от Готвальд до Гражданской, Крауля от Заводской до Репина, в Воле 15 минут на Краснолесье, Амундсен-Михеева до Академика Ванцовского. На Верхотурском проезде от Космонавтов, от ЕК до дома номер 87, самое большое затруднение в Академическом, на Вильгельма до Генина от Сахарова до Академика Ванцовского, длина пробки в Пал. 1,5 километра, время проезда 20 минут.
2: 102.5 Джем ФМ.

0: 8:50 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов. Скоро начнется игра «Мальчики и девочки», и мы достаем еще парочку призов. А это билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина, категория 0+. Прекрасная погода, прекрасный цирк и такая немножко сказочная атмосфера. Поэтому кто желает оказаться в сказке, особенно если у тебя есть дети, то, мне кажется, дети будут просто в восторге.
1: Дети обожают цирк обычно.
0: Да и взрослым тоже. Он же необычный, он же шапито, он передвижной.
1: Да.
0: Поэтому парочку таких вот билетиков мы разыграем в уникальный цирк, можно сказать.
1: Для этого отправляй смайлик на наш номер в Максе прямо сейчас, +7 932 020 102 5. В игру мы по традиции зовем и мальчиков, и девочек. Отправляйте смайлики, мы с вами свяжемся и поиграем.

0: новости на Jam FM.
1: Доброе утро. Алексей Орлов станет сенатором в Совете Федерации. Он сменит бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который будет депутатом регионального ЗАГС Собрания. Кстати, ранее Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга, напоминает Е1. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирования не прошли и продолжат учиться. Свердловский театр драмы открывает сезон премьерой спектакля «Леди Макбет нашего уезда». Постановку по мотивам очерка Николая Лескова первые зрители увидят 9-10 октября. Поставила спектакль Виктория Печерникова. Главная роль Катерины Измайловой досталась выпускнице Екатеринбургского театрального института Ирине Алексеевой. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое – Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 9 часов 2 минуты в Екатеринбурге, за окном плюс 8 градусов. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность, небольшой дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду, порывы до 15, температура днем плюс 8, плюс 10 градусов. Спонсор утреннего шоу ИП Михеев Алексей Леонидович, магазин верхней одежды «Стужа».
0: Реклама. Стужи на улице не дожидаемся.
3: Стужи заранее утепляемся.
0: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
3: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
0: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
4: Для слушателей старше 12 лет.
0: Шоу продолжается.
5: Утренняя гимнастика.
0: Jam FM.

0: 9:09 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. Начинается игра «Мальчики-девочки» в утренней джимнастике. Разыгрываем прямо сейчас 2 билета в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина, категория 0+. Сегодня за мальчиков играет Сергей, он из Большого Истока, работает в охране, сейчас уже на работе. Сереж, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как настроение?
1: Шикарно.
0: А у тебя смена только началась или уже к концу подходит?
1: Нет, я сегодня вторую смену подряд.
0: Подожди, подряд? То есть ты вчера отработал, еще одну смену работаешь?
1: Конечно, конечно.
2: Вот это ты трудоголик.
0: А ты потом, у тебя потом будет 2 выходных подряд?
1: Нет, нет.
0: А это тебе просто зато зарплата, да, будет повыше?
1: Да-да-да.
0: Хорошо. Ну хорошо, когда есть такая возможность, да, подзаработать.
2: Да, но мотивация есть, это самое главное.
0: Это правильно. И Сережа бодрый, смотри, да?
2: Да молодец.
0: Смотрел вторую смену.
2: Ух.
0: Вообще свеженький. Играешь с Олей, Оля у нас также из Екатеринбурга, работает поваром в школе, уже всех детей, говорит, накормила. И сейчас, говорит, сижу и с вами с удовольствием играю. Оль, привет.
3: Привет.
0: Чем кормила детей сегодня, рассказывай.
3: У нас была сегодня пшенная каша, кофейный напиток и бутерброд с маслом.
0: А вы сами едите то, что детям даете, или у вас какой-то свой завтрак?
3: Конечно. Если дети оставят немножко. Потому что каша очень вкусная.
0: Да мы не сомневаемся.
2: Мы верим.
0: Как хочется кашки школьной поесть, да?
2: Угу, с бутербродиком. Эх.
3: Приходите к нам.
0: Оль, мы уже выезжаем, говорят.
2: Мы готовы.
0: Все. Так, ну что, давайте к нашей игре. Слушай внимательно правила. Всем желаем удачи. Поехали.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы зададим по 3 вопроса, на которые предложим по 2 варианта ответов на выбор. Палыч готовил вопросы для девочек, я, как обычно, для мальчиков. Все просто, кто даст больше правильных ответов, тот и получит сегодняшний наш приз.
0: Поехали!
1: Поехали!
0: Итак, внимание, первый вопрос для мальчиков.
2: Как называется часть огранки бриллианта, которая отвечает за игру света? Шатер или павильон?
1: Шатер, думаю.
2: Нет, это павильон, нижняя часть.
0: Так, ага. Ничего
2: да,
0: страшного. Так, Оля, вопрос для тебя. Скажи, пожалуйста, в каком районе находится площадь обороны в Екатеринбурге? Парковый или пионерский?
3: Парковый.
0: Нет, пионерский. Счет пока по нолям, ничего страшного. Вопрос для Сергея номер 2.
2: Процесс в уходе за кожей – окклюзия. Это способ увлажнения или способ очищения кожи?
1: Очищение.
2: Нет, это способ увлажнения. Это специальное создание защитного слоя, которое удерживает влагу в коже.
0: Так, Оля, вопрос для тебя. Скажи, относится ли морковь к семейству зонтичных, да или нет?
3: Нет.
0: Она относится? Пока все по нолям.
2: В молоко пока, ребятки.
0: Ну что, третий вопрос, я думаю, будет победным. Сереж, для тебя.
2: Какой из этих видов чая не содержит кофеин? Улун или ройбуш?
1: Ройбуш.
2: Молодец, открываешь счет.
0: Оля, скажи, в какой стране зародилась игра кегли? Германия или Голландия?
3: Германия?
0: Да, умничка, счет равный 1-1. Но это еще не все, потому что прямо сейчас вам будет задан один общий дополнительный вопрос, на который нужно ответить как можно быстрее и как можно громче своего соперника. Внимание, общий вопрос на двоих. Сегодня у нас четверг, сколько букв в слове четверг?
1: 6.
0: Нет.
3: 7.
0: Ну, Сережа все-таки чуть раньше сообразил.
2: Такая у вас 6-7. Игра, да. Вообще выпалили по-быстрому.
0: Ну что, Оля, прекрасное настроение говорит о том, что мы с тобой в ближайшее время снова созвонимся и поиграем, да ведь?
3: Спасибо, конечно. Я 1,5 месяца на вас охотилась и наконец-то проиграла.
0: Продолжай охотиться. Мы будем тебя иметь в виду. Все, спасибо, Оль, хорошего настроения. Спасибо. Ну а Сережу поздравляем с победой!
1: Спасибо.
0: Тебе огромное спасибо. Вручаем тебе билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма».
1: Спасибо.
2: На правах рекламы.
0: Симбиоз классического цирка и современных технологий.
2: Гиганты моря, морские львы, огненные всадники джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы.
0: Вселенная будущего, голограмма 3D, проекция хищных животных на манеже цирка.
2: Представление сопровождает настоящий оркестр.
0: Гастроли проходят по 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева напротив стадиона Екатеринбург-Арена.
2: Категория 0+. плюс.
4: У тебя есть утренняя джемнастика
5: на 102.5 FM.

0: где пробки?
1: 9:17 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы, Турбинная от учителей до космонавтов, также фронтовые бригады Бабушкина до Ашевской, Черепаново от остановки Черепаново до улицы Стрелочников. Много машин на объездной от Громова до Амундсена, на Амундсена от Бардина до объездной и на Сибирском тракте от Восточной переулка Активистов.

0: 9:21 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 8 градусов, солнце появилось, у нас появляется огромное количество ваших сообщений, потому что четверг воспоминания вы очень любите и всегда с удовольствием пишете, что же было в вашем детстве. Сегодня мы тебя спрашиваем, что ты в детстве считал роскошью? Оказывается, что вы только не считали роскошью, для всех разное. Почитаем.
1: Катя, например, написала: для меня роскошью в детстве была горячая вода из крана в квартире, пока не поставили водонагреватель. Мы жили в 13 километрах от Китая, поэтому у нас было все. И сладости, и газировка, видеомагнитофон, японская машина. Телефоны сотовые появились очень рано. Все было, а вот горячей воды, газа и иногда электричества не было. Базовых потребностей.
0: Смотрите, да, как все-таки все познается в сравнении.
1: Все по-разному, да.
0: Еще одна Катя пишет: доброе утро, а я в детстве считала роскошью бутерброд с красной икрой. Это просто целое событие. Одна маленькая баночка, но сколько ожиданий, эмоций, радости. Появлялось это блюдо исключительно на Новый год. Бывало и не каждый, но все же надежда всегда была. А связано это было с тем, что ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Поэтому икра была символом благополучия следующего года.
2: Причем интересно, вот в детстве же многие же дети не любят ни икру, вот ни это вот, ничего, что взрослые считают деликатесом.
0: А вот Катя, видимо,
2: любила. А Катя нравилась.
1: Ну, мне тоже нравилась икра в детстве.
0: Мне сейчас нравится.
2: Да. А вот потом, да, потом начинает нравиться в детстве, вот, ну, кому как, да.
1: Андрей написал: если у тебя в коллекции обертки от жвачки Лёлик и Болик, ты обменивал во дворе и школе на многие вещи: фонарик, компас и прочее. Обертки от жвачек — это роскошь, валюта детей. Сейчас у меня вся коллекция оберток Лёлика и Болика висит в рамке как память, причем заморочился и покупал на аукционах.
2: Молодец, я первый раз слышу Лёлик и Болик. У нас были Дональд, Турбо. Ну тут, видимо, кто в каком году родился.
0: Да, это, видимо, чуть пораньше было. Так, пришло еще одно сообщение у нас от Ирины. Игрушка, она написала Фарби, но мне кажется, Ферби, да,
1: Ферби,
0: наверное?
1: Да.
0: В мое время имели те, кто ездил отдыхать за границу, представляешь? То есть вот такая вот игрушка. Потому что, вроде бы, кажется, это вот такая типа совенка, да, насколько я понимаю, Ферби?
1: Да, я своей племяннице тоже привозила из-за границы, из дьюти-фри откуда-то.
0: Они разговаривали, по-моему, да?
1: Да, с ними можно было общаться, они болтать. Они одни из первых, кто болтал.
0: Да-да-да, там что-то какие-то эмоции,
1: ну,
0: там проявляли.
1: Помимо Бэби Борн, которая тоже для многих, я думаю, была роскошь. Я, кстати, тоже мечтала о Бэби Борн.
0: Вот,
1: которую, помните, можно было там кормить, поить, она там свои дела делала.
2: Да,
1: еще.
2: Ну как настоящий, да, такой ребенок-робот.
0: Потом ты завела собаку, и все стало по-взрослому.
1: Да.
0: Что ты в детстве считала роскошью? Четверг воспоминаний продолжается. Присылай свои сообщения в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Там же находится наш канал GMFM. Подписывайся. Получаю уведомления и темы каждое утро. Ну и, конечно, группа ВК. Кому туда удобнее, пиши прямо на стене. Сообщения все читаем. За одно из сообщений у нас уже лежат два билета на спектакль «Дураки дороги» категории 12+. С удовольствием их разыграем и кому-то из вас вручим на GMFM.

0: 9:28 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, что интересного нашла?
1: Расскажу, почему офисным сотрудникам важно гулять во время рабочего дня.
0: Прекрасно.
2: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Можно долго выбирать машину, искать свою дорогу. Но когда речь о безопасности, выбор очевиден. Гисловет. Качество, проверенное суровыми условиями. Лучший шинный бренд 2026 года по версии «Коммерсант». Качество, подкрепленное безусловной гарантией. Гисловет. Шины, которым доверяют.
4: Подробности в сервис-маркетах «Римэкс» и на «Римэкс.ру».
5: ООО «Римэкс» шины Екатеринбург. ОГРН 114-667-9002-480.
6: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
7: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
6: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
7: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
8: Телефон рекламной службы GEM-FM.
9: 235-0905.
8: 235-0905.
9: GEM-FM.
0: 10 в Екатеринбурге, в центре города плюс 8 градусов, на GMFM прямо сейчас яркие заголовки.
1: У вас бывает такое, что вот середина недели, ну примерно как сейчас, а вы устали и у вас нет сил?
0: Вообще такого не бывает. Такое бывает с понедельника обычно, что понедельник нет. К концу недели как-то силы появляться начинают, а в пятницу на максималках.
10: Да, в предвкушении выходных сил все больше и больше.
0: Не в середине той недели, а в понедельник.
1: Исследования показывают, многие сотрудники именно к середине недели чувствуют заметный спад энергии, а часть из них продолжает работать буквально через силу. Чаще всего усталость пытаются победить кофе, чайком, каким-нибудь перекусом. Но оказывается, короткая прогулка в парке или сквере может стать простым способом перегрузиться и вернуть концентрацию. И опросы, да, офисных работников это доказывают. Люди действительно готовы чаще гулять в рабочий перерыв, если рядом с их офисом есть какая-нибудь зеленая зона. Парк, сквер и так далее. Возможность на несколько минут оторваться от экрана, пройтись и подышать свежим воздухом помогает переключиться. Так что иногда лучший способ снова включиться в работу – это сначала ненадолго от нее отключиться.
0: То есть погулять.
1: Да, побродить.
0: Да. Слушай, хороший лайфхак, да?
1: Мне нравится.
0: Сделать даже... Ну, обед же некоторые выходят из офиса, пообедали. Самое тяжелое только потом после прогулки и после обеда...
10: Возвращаться.
0: Запустить себя в работу.
1: Не уснуть.
10: Это были яркие заголовки на GEM-FM.
9: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 9:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GEM-FM ООО «Наш медицинский центр Парацельс». В центре Екатеринбурга светит солнце. Синоптики нам пообещали переменную облачность, небольшой дождь. Ветер западный 4,9 метра в секунду. Порывы до 15. Температура днем плюс 8, плюс 10 градусов. В Реже и в Ревде сейчас плюс 7 градусов. Краснодуринский плюс 5.
9: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
8: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.

0: 9:40 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Время гороскопа на Jam.fm. Сегодня у нас 8 октября, четверг.
1: Овен, не торопись с решениями, сначала оцени последствия.
2: Телец, не трать силы на то, что уже не изменить.
1: Близнецы, случайная встреча может изменить твои планы.
0: Рак, обращай внимание на детали при подписании документов.
1: Лев, пора заявить о себе, скромность сегодня ни к чему.
2: Дева, признай ошибку, если понимаешь, что был неправ.
1: Весы, не подстраивайся под всех, учитывай свои интересы.
0: Скорпион, данное тобой слово сегодня будет иметь особый вес.
1: Стрелец, решай вопросы по мере поступления, лишняя суета ни к чему.
2: Козерог, отдохни вовремя, не дожидаясь полного истощения.
1: Водолей, рабочая идея может прийти совершенно неожиданно.
0: Рыбы, похвали себя за то, что обычно воспринимаешь как должное.

0: Где пробки?
1: 9 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 9 градусов. 4 балла на страничке Яндекс.Карты, местами затруднения. Стоят улицы Турбинная от Учителей до Космонавтов, также Куйбышева от 8 марта до Московской, Березовский тракт Трудовая от Горького до Мурзинской. Много машин на Гурзуфской, Куйбышева, Белореченской до Хохрякова, на объездной от Громова до Амундсена и на Сибирском тракте от Восточной до переулка Активистов.
2: 102.5 Джем FM.
3: Все без тебя не так. Лечу к

0: 9:50 в Екатеринбурге, плюс 9 градусов за окном. Продолжаем принимать сообщения, читать сообщения. В четверг воспоминания, что ты в детстве считал роскошью. Ну, что нам пришло, Маргарит?
1: Катя написала, роскошью казалась большая пачка фишек. Раньше играли в них всем двором. Их надо было выигрывать у друзей или выпрашивать у мамы и гулять в соседнем дворе, так как там большая площадка. Еще своя личная комната считалась роскошью.
0: Да.
1: Потому что в 6 лет у меня появилась младшая сестра, и с тех пор комнату пришлось делить с ней.
0: Это очень неудобно.
1: Да, я тоже делила до какого-то возраста комнату с братом. А что касается фишек, то у меня было преимущество. Как раз потому, что у меня был брат, у меня этих фишек было вдвое больше, чем у всех. У меня еще было много бит. А те, у кого считается бита, они вообще такие козырные ребятки.
0: Ну, Ирит у нас играет, что профессиональные какие-то там лайфхаки были.
1: Да, ну потому что у меня, я маленькая, худенькая, и я очень легко их как-то сбрасывала и много, в общем, выбивала. Там же в этом фишка была. Фишка в фишках.
2: Да, я вот постарше этого всего, у меня младшие братья тоже залипали вот на эту тему. Фишки, биты, вот эти биты.
0: Собирали. Да, собирали. Таня пишет, привет, дорогой Jam FM. Вспоминаю о своем детстве. Для меня роскошью была эта кукла Барби. Так как она очень дорогая была, это кукла, у которой гнутся руки, ноги. В то время мы жили очень скромно, поэтому она была у меня только в мечтах. Так и не появилась. А вот это обидненько, когда есть какая-то мечта, и она не осуществляется у тебя вдруг.
1: Купи сейчас.
0: У тебя, кстати, была Барби?
1: Была, да, у которой коленки гнулись, руки, ноги, да.
0: Олег пишет, у меня есть старший брат. В школьные годы мне, так сказать, по наследству всегда доставались вещи от него. А он был модник. И вот когда он мне привозил свои старые джинсы, куртки, я надевал их и был самым крутым в школе. Это было для меня самой лучшей роскошью. Повезло.
1: Ничего
0: с братом,
1: себе.
0: Да? Ну,
1: да.
0: Хорошо, когда брат такой...
1: Моднявый.
0: Моднявый. Так, ну что, продолжаем принимать тебя сообщение. Успевай нам написать, потому что совсем немного остается времени, чтобы поучаствовать в розыгрыше приза. Среди всех сообщений выбираем одно и вручаем главный приз. Пара билетов на спектакль «Дураки дороги» категории 12+. Ну а сообщение мы ждем в наш мессенджер Max +7 932 020 102 5. Там же наш канал, либо в группу ВКонтакте. Сегодня у нас четверг воспоминаний. Что ты в детстве считал роскошью?

0: Реклама.
1: Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
3: Учитель, как вы мудры.
2: Да это не я. Мне в букете сказали.
3: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
2: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
4: ИП КУРТ АЭ Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
5: Телефон рекламной службы JAM-FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
7: JAM-FM. 102.5. JAM-FM.

0: 10:20 в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов. Подводим итоги темы утра. Ну и кому-то из вас сейчас мы с удовольствием вручим 2 билета на спектакль «Дураки дороги» категория 12+. Ну а тема сегодня замечательная, четверг воспоминаний. Спрашиваю мы тебя, что ты в детстве считал роскошью? Какое огромное количество, какое разнообразие ваших сообщений.
1: Да.
0: Ну что, продолжим читать?
1: Вера написала: «В моем далеком детстве все жили примерно на одинаковом материальном уровне, но импортная обувь считалась роскошью. И вот в 8 классе дядя привез мне сапоги из Сирии, где работал, по-моему, польские. И мы в классе только вдвоем еще с одной девчонкой модничали в импортных кожаных сапогах, а не в суконных, как раньше. Согласно со многими, и отдельная комната, и ванна с горячей водой, и икра – все было роскошью когда-то в детстве. Зато не были роскошью дружба, интересные совместные игры на улице и общение».
0: Согласен.
1: Ведь правда,
0: полностью.
1: Вера, молодец.
0: Катя написала: «Для меня роскошью был пряник. В 90-е годы мама потеряла работу инженера и работала уборщицей в магазине-пекарне на Уралмаше. Я иногда приходила к ней после школы и всегда подолгу смотрела на огромный пряник в виде кольца, покрытого медовой глазурью. Пряник был дорогой по стоимости почти как вся смена моей мамы. И вот однажды мама принесла 2 таких пряника домой. Боже, какая вкуснятина. Я в жизни ничего вкуснее не ела. Это была просто роскошь. Ничего мне было не надо, только этот пряник в конце каждого месяца».
1: Круто.
0: Так,
1: Варя написала: «Для меня в детстве роскошью считался, внимание, гороховый суп. Мама готовила мне его довольно часто, за что я ей благодарна. Гороховый суп мне давали сухариками».
0: Ой, тут хорошо. Денис считал роскошью цветной телевизор с пультом и видеомагнитофон.
2: Было, да.
0: Было такое.
1: Надя пишет: «В моей молодости роскошью считалось вкусненькое что-нибудь, ведро клубники со сливками, например».
0: Виктория пишет: «Для меня в детстве была роскошь загородный лагерь. Ни разу не была, хотя жили не бедно вроде. И Барби у меня была, и шмотки модные, фишки карманные, деньги на вкусняшки. Но вот лагерь! Не отправляли меня, и все лето я была в деревне. Люблю свое детство, но вот в лагере очень хотелось. Зато сын теперь у меня каждое лето в лагерях, в санаториях отдыхает на всю катушку».
2: За маму.
0: За маму, видимо. Это знаешь, за маму. За маму.
1: Да.
0: За всех по чуть-чуть отдохнул. Ну а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло у нас от Екатерины. «Доброе утро, Джем. Для меня роскошью в детстве была горячая вода из крана в квартире. Пока не поставили водонагреватель. Мы жили в 13 километрах от Китая, поэтому у нас было все: и сладости, газировка, видеомагнитофон, японская машина, телефон, сотовые появились очень рано. Все было, а вот горячей воды, газа, иногда электричества не было». Катя!
1: Как так?
0: Вот они, настоящие простые радости.
1: Потребности.
0: Радость, я бы сказал.
2: Между прочим, актуально.
0: Да?
2: Наверное.
0: Для многих сейчас даже.
2: Сейчас даже.
0: Катя, вручаем мы тебе сегодня наш главный приз. Это пара билетов на спектакль «Дураки дороги». Огромное спасибо всем, кто писал сообщение в тему утра на Джем ФМ.
3: Джемнастика!
4: Джемнастика!
3: Джемнастика! Утренняя Джемнастика!

0: Ну вот и октябрь. Ветер злее, утро холоднее.
1: Самое время обновить верхнюю одежду.
0: В пятницу мы отправляемся в Стужу на Свердлова 56. Это магазин верхней одежды для мужчин и женщин.
1: Пуховики, пальто, куртки. Будем разбираться, что круче прямо в эфире.
0: Присоединяйтесь.

0: Джемнастика.
1: Джемнастика.
0: Джемнастика.
2: Утренняя Джемнастика.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Половина 11 в Екатеринбурге, за окном плюс 9 градусов на Джим ФМ. Прямо сейчас яркие заголовки от не менее яркой Маргариты.
1: У зумеров новый тренд – бабушкин туризм.
0: Бабушкин? Да. Это что значит?
1: Чтобы снизить градус стресса, молодое поколение предпочитает проводить время с бабушками и дедушками и жить по их правилам. Важно понимать, что речь идет не о каникулах у своих старших родственников. Зумеры отправляются в новые для себя страны и изучают культуру и жизнь, принципиально выбирая гидами тех, кому за 70.
0: Ого.
1: Да, вот так необычно.
0: Ну, то есть колорит хлебнуть по полной.
1: Да, согласно отчету одной туристической компании, молодые люди из Великобритании, США, Франции, Германии уже сейчас готовы забронировать отдых в стиле бабушкиных развлечений. Например, учиться готовить пасту у итальянской пенсионерки или пройтись по ключевым достопримечательностям Японии в сопровождении бабушки-гида. Каждая страна предлагает досуг в своей специфике, ну, учитывая национальные всякие традиции. Во Франции, например, вы 100% будете печь круассаны с бабушкой, ну, или с дедушкой. В Таиланде будете практиковаться в техниках массажа.
0: Да, слушай, ну вот мы ездим по маленьким городам, типа на кораблях в России, и там сейчас тоже очень популярны как раз именно в маленькие деревеньки походы, экскурсии, потому что там вот тебя шаньками накормят, да, песни тебе споют, в национальных костюмах с ними пофотографируешься. Бабки вообще рулят,
1: рулят.
0: На самом деле. У них такая кладезь всего, то есть они совсем из другой жизни, из другого мира, и поэтому ты попадаешь тоже в другой мир.
1: Ну и, кстати, еще всем нравится покупать что-нибудь такое крафтовое, да, какие-нибудь носочки, которые связала бабушка, или какие-нибудь сувенирчики прикольные, расписанные собственными руками. Мне кажется, это тоже очень ценно.
0: А еще бабушки всегда позитивные.
1: Да.
0: Круто, учитесь у бабушек. Это яркие заголовки на Джем ФМ.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: 10 часов 32 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня». За окном сейчас плюс 9 градусов. Синоптики нам пообещали облачный день с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный 4,9 метра в секунду. Порывы до 15. Температура днем поднимется до плюс 10 градусов. В Первоуральске, Полевском и в Туринске сейчас плюс 9, в Асбесте плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
2: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
3: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы «Джем ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем ФМ».

0: 10 часов 53 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 9 градусов.
1: Ну что, сегодня у нас 8 октября, четверг, погода прекрасная, к выходным обещают еще потепление, такое ощущение, что бабье лето решило к нам вернуться, такая, подожди, зима, подожди, я еще не все успела сделать.
2: А мы только счастливы.
1: Мы только этого и ждем, поджидаем.
2: За.
1: Какие сегодня праздники, Рит?
2: Сегодня Всероссийский день чтения.
1: Любители почитать, пожалуйста, сегодня как раз можно взять какую-нибудь любимую книжку и вечерком посидеть.
2: Да, сейчас такие красивые книги, сейчас с такими

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.
3: Сколько

Замирающее сердце. Это хорошо. Ну, а только в том случае, когда повод для этого хороший и приятный, после чего расплывается твое лицо в улыбочке. 5 утра, Иван Дмитриенко на Jam.fm. Пусть вот таких поводов, вышеупомянутых мной, будет сегодня побольше. Ну, а одна причина для улыбки есть, это четверг, уже предпоследний рабочий. Да, четверг, это маленькая пятница, как ты знаешь. Поэтому еще завтра и все. И вот они, выходные, в принципе, с неплохой погодкой. Но о ней чуть позже, подробней. А пока хорошая музыка. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Миша Миллер и Алекс Веля. Затем Мэри Гум и LCP. Ну, а прямо сейчас Зиверт на Jam.fm.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет, Нюша решила вернуть имя. Певица заявила, что желает отказаться от имени, которое носила почти всю музыкальную карьеру. Нюша вновь хочет стать Анной. По словам артистки, она официально сменила имя в паспорте в 17 лет, когда участвовала в телевизионном конкурсе. Но уже тогда девушка знала, что через годы может вернуться к нему обратно. Она прокомментировала. «Я говорила в интервью раньше, что я не знаю, на какой отрезок времени я буду Нюшей, потому что я же официально была в паспорте Нюша. Я поменяла имя в 17 лет, когда в конкурсе участвовала известного телеканала. И сейчас вот пришло, просто пришло время, и я понимаю, что хочу имя Анна себе снова вернуть». Как пишет Супер, на решение сменить имя в прошлом повлиял и мультсериал «Смешарики», в котором также зовут персонажа. Певица объяснила, что хотела использовать свой псевдоним без проблем с авторскими правами, поэтому она решила официально стать Нюшей в паспорте. Думаю, что первое время все точно будут звать Нюшей. Привыкли? Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половина 12 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом пасмурно, периодически выглядывает солнце и пока плюс 9 градусов. На сегодня синоптики пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер запада от 3 до 9 метров в секунду. В течение дня 7-10 выше нуля.
1: Реклама. Беспокоит отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
4: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
1: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Шем FM.
1: Мы любим музыку, мы любим Екатеринбург.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

Каблук. Все понятно, все четко, точки над «и» расставлены, большой каблук ни за кем не бегает, а вообще не важно, какой высоты, ширины, толщины, лучше не от кого-то, а навстречу друг другу бежать. Но это все вечером, после рабочего четверга. Он у нас разгорается, в помощь тебе хорошая музыка, как всегда, ну и, конечно, сил, энергии пусть хватает абсолютно на все. У меня точно хватит, и на ближайшее будущее все готово. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Хабиб, затем Дим Билан, а прямо сейчас молоко на Jam FM.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Миру мир, Боб Синклер, наш кумир. С мировой вещицей здесь на Джим ФМ, а ты можешь всему миру рассказать о своих чувствах. Ну, как минимум, вторым половиночкам точечно приятное сделать, передать приветик коллегам, кому, кого угодно побаловать вниманием. Наше общение отзовись порадуй, я в твоем распоряжении, пиши, все, буду зачитывать. Макс, +7 932 020 102.5, группа Джим ФМ ВКонтакте, конечно, сайт радио Джим ФМ. .ру. Выбирай, куда тебе удобнее. Меня зовут Диджи Дэн, скоро Артур Пирожков, затем невеста, ну а первая в списке Венера на Джем ФМ.
1: Реклама. Свидание в букете.рф. Едешь в гости в букете.рф. Юбилей в бухгалтерии в букете.рф. Подарок для тещи в букете.рф. Забыл о годовщине? В букете.рф. В букете.рф. Цветы на все случаи жизни. Доставка круглосуточно. ИП Каутаев Сергей Юрьевич. УГРН ИП 318-665-8300-30-848.
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Как собрать друзей и провести свободный вечер? Интересы разные. Футбол, книги, путешествия.
5: Сходите на «Квизмашину». Это тематические викторины в барах. Для всех твоих друзей найдется тематический квиз.
4: Как попасть?
5: Зайди на сайт rudagames.com и зарегистрируйся.
6: 16+. АО ГК «Руда». УКРН 122-660-003-5001. Екатеринбург.
7: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Джем ФМ.
7: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Уральский режиссер снимет фильм о Николае Калиде. На одной из премий режиссер Антон Бутаков официально заявил, что следующим его проектом станет кинокартина о его наставнике Николае Калиде. Команда уже запустила процесс съемок. Антон прокомментировал: «Николай Владимирович Калида – мой учитель. Без него ни меня, как режиссера, ни фильма «Бесконечный апрель» точно бы не было. Мы уже приступили к съемкам. Фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург». Как пишет Global City, Центр современной драматургии в начале своего пути делил помещение с Калида-театром. А Николай Владимирович Калида поддерживал начинание Антона Бутакова и помогал ему в творческом пути. Город продолжает хранить память о великом драматурге. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12.31 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Тегенин». В данный момент пасмурно и в центре города плюс 9. На сегодня синоптики нам пообещали преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер запада от 3 до 9 метров в секунду. В течение дня 7-10 выше нуля.
1: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

А ты не теряйся. Оставайся здесь, на Jam FM. Хорошая музыка, хорошее настроение и к тому же подарки. Сегодня я снова разыгрываю билеты на футбол на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. На правах рекламы игра пройдет в субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется. Информация из категории 0+. Сам розыгрыш произведу. Случится в следующем часе с 13 до 14. Слушай внимательно, будет отмашечка. Ну и там подробные инструкции. Итак, с 13 до 14 на Jam FM разыгрываю билеты на футбол.

0: новости на Джем ФМ.
1: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал «Шот». Режим беспилотной опасности продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом

0: году школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек, из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестировали. Тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое – Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85,48, евро 96,33.
1: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
2: 13.02 на наших родинах, в центре Екатеринбурга, пасмурно и плюс 9. На завтра, в пятницу, 9 октября, синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер запада 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля.

зал с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Я не как Анасти, без пророчеств, предсказаний. Я с напоминанием о приятном, может быть, еще не в курсе, кто-то не слышал, но на Jam FM разыгрываю билет на футбол на матч Урал-Велес, и все это случится в этом часе с 13 до 14. Скоро прозвучит отмашечка, твоя задача после воной прислать смайл. Схема простая, смайл в виде футбольного мячика, конечно, к нам в Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, если будешь пятым по счету и укажешь номер телефона, все, билеты на футбол твои. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14.00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется, информация из категории 0+. Так, слушай внимательно, скоро прозвучит отмашка и разыграю, конечно, билеты на футбол.
1: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сдана домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
4: Приходите, так и сделаем.
3: А куда?
4: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
3: Магазин верхней одежды «Стужа» Космонавтов 54.
4: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
5: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
6: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5. Jam FM.

0: Гаргона.
1: Музыка
2: на Джем ФМ.
1: Настроение
2: на Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение на Джем ФМ.
2: Джем ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Сын Арнольда Шварценеггера пожаловался на жесткий нрав отца. Патрик Шварценеггер признался, что его звездный отец далеко не милый семьянин. В доме актера всегда царила суровая дисциплина. Так наследник вспоминает, что если кто-то из детей не заправлял кровать, то Шварценеггер-старший выбрасывал матрас с балкона. Он также мог выключить все лампочки, если ребята ушли на уроки, не выключив за собой свет. Как пишет Супер, доставалось и друзьям детей. Однажды к Патрику в гости пришли приятели. Они разделись, чтобы поплавать в бассейне. А отец собрал их разбросанные вещи и бросил в огонь, потому что они не были аккуратно сложены. Патрик пошутил про отца так, цитирую, «Он был просто сумасшедшим». Отмечу, что всего у Арнольда Шварценеггера 5 детей. А папа-то с характером. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом по-прежнему пасмурные плюс 9. На завтра, пятницу, 9 октября, синоптики пообещали облачную погоду, преимущественно без осадков, ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля.
1: Реклама.
4: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
5: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

И у нас, знаете ли, тоже все по-настоящему. Ну, например, подарки. Прямо сейчас на Jam FM, как и обещал, разыгрываю билеты на футбол на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Это моя отмашка. А посему присылай прямо сейчас смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, конечно же. +7 932 020 102 5. Будешь пятым по счету и укажешь, конечно, номер телефона. Все, билеты твои. Вот такое простое условие. Но небольших два условия. Это быть пятым по счету и указать номер телефона. +7 932 020 102 5. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14:00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется. Информация из категории 0+.

0: Всем любителям футбола attention, attention. На Jam FM разыгрываю билет на футбол. Наконец-таки у меня появился победитель, а точнее победительница. Да, не так давно прозвучала отмашка. Нужно было прислать смайл в виде футбольного мячика к нам. Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5. Да, именно на этот номер телефона. Быть пятым, пятой по счету. Ну и казать, конечно, да, номер телефона. Это Еленка. Так вот, подписано в Максе. Еленка, поздравляю, последние цифры с 31-67, наша победительница, билеты твои. На правах рекламы, игра пройдет в субботу, 10 октября в 14.00 на Екатеринбург-арене, паспорт болельщика не нужен, информация из категории 0+. Еще раз, Еленка, поздравляю. Ну а всем напоминаю, что это не все, в следующем часе еще один комплект билетов на футбол разыграю, здесь на Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы. В Казанову я зашел. Прикупил у тех обновы. И к Зазнобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова. Пиф-паф, ой-ой-ой. Пиф-паф, Казанова. Заходи, мой родной.
4: 18+.
5: Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
7: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Добрый день. Россияне рискуют остаться без главного деликатеса на новогоднем столе. Красная икра может подорожать на 470%. Главная причина – нашествие акул на Дальнем Востоке. Хищники охотятся на лосось в Приморье и на Сахалине вместе с нашими рыбаками, поэтому последним достается меньше рыбы. Специалисты объясняют наплыв акул потеплением вод. Из-за дефицита к Новому году килограмм красной икры может подорожать до 30-40 тысяч рублей. В конце прошлого года ее можно было купить примерно за 7 тысяч, пишет телеграм-канал Шот. Режим беспилотной опасности продолжается.

0: Продолжает действовать в Свердловской области. Его объявили в 10:30. На городских ресурсах можно найти советы о том, как действовать при угрозе БПЛА. Беспилотную опасность объявили также в Пермском крае, Оренбургской области, Башкортостане, Татарстане, Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. 65% детей из семей мигрантов справились с тестированием по русскому языку в прошлом году. Школы Екатеринбурга в 2025-26 учебном году посещали почти 4500 детей-иностранцев, сообщила замглавы городского департамента образования Елена Кречетова. Дети, которые не справились с экзаменом, были направлены на курсы русского языка как иностранного. Такие курсы организованы в 13 школах. За год их окончили 270 человек. Из них 233 успешно сдали тесты и были зачислены в школу. Остальные тестирование не прошли и продолжат учиться. Таиланд сохранил первое место среди зарубежных направлений, которыми россияне интересуются для покупки недвижимости. С начала этого года на Таиланд пришлось почти 18% заявок покупателей, сообщает Life со ссылкой на игроков рынка. Следом идут Турция 10%, Арабские Эмираты 9,8%, четвертое место занимает Кипр 8%, пятое – Греция, далее идут Грузия и Черногория, потом Франция, Испания и Италия. Доллар на четверг 85.48, евро 96.33.
1: Реклама. На старт! Внимание! Первый Южный! Успевайте за выгодными предложениями на шикарные квартиры в ЖК «Первый Южный».
2: Мы уверенно строим комфортное и качественное жилье и делаем этот мир лучше.
1: «Первый Южный» – ваш полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Начало третьего в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин». В центре города пасмурно и плюс 10 градусов. На завтра пятницу, 9 октября, синоптики нам пообещали облачную погоду, преимущественно без осадков, ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля.
4: Реклама.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин» – все для жизни внутри квартала.
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: персональным путем. Я выбрал путь сам. Backstreet Boys на Jam FM. Ну а ты по ходу движения по четвергу можешь выиграть билетики на футбол. В этом часе снова разыгрываю пригласительные на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Скоро прозвучит отмашка. Как только услышишь, твоя задача — прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. +7 9 3 2 0 2 0 102 5. Будешь в пятом по счету. Ну и, конечно, укажешь номер телефона. Вот таких два важных условия, и тогда билеты твои. Слушай внимательно, разыгрывание сейчас. Сейчас я просто напоминаю, вдруг кто-то не услышал, не знал, не в курсе, чтобы были готовы. Скоро на Jam FM разыгрываю билеты на футбол.
1: Реклама. 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
2: Подробности в сервис-маркетах «Римакс» и на «Римакс.ру».
3: ООО «Римакс Шина Екатеринбург». ОГРН 114-667-9002-480.
4: Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
5: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Jam FM.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.
8: 102.5.

0: Ну, а Яна Ефимова светит, что там интересного в шоу-бизе происходит. Буквально через минутку свежие истории, затем прогноз погоды и продолжится музыкальный нон-стоп на Jam FM, Feist FM или Fargo.
1: Реклама.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
3: Подари любимой цветы, и она будет счастлива день. Дари ей цветы каждый день, и она будет счастлива всю жизнь.
4: Учитель, как вы мудры.
3: Да это не я. Мне в букете сказали.
4: В букете.рф. Свежие цветы и букеты круглосуточно.
3: Для счастливых моментов. Доставка цветов. Для доставки цветов в букете.рф.
5: ИП Каутай Сергей Юрьевич. ОГРН 318-665-830-308-48.
6: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Jam FM.
11: Привет! Валентина Алексеева опровергла новости о своей свадьбе. Недавно в сети все активно обсуждали инфоповод. Мисс Брикс тайно вышла замуж за бизнесмена, который старше ее на 30 лет. Валентина решила прояснить ситуацию, и девушка призналась, что они с возлюбленным еще не перешли на такую стадию отношений. Красавица прокомментировала. «Я думала, что все утихло, но оказывается нет. За 5 минут мне прислали десятки сообщений. Все паблики пишут о моей свадьбе. Снова я во всем виновата, снова всех обманула. Отметила торжество и никому не сказала. Причем нигде ничего не распространяется, фотографий нет. Я их, мол, запретила». По данным Супер, из-за недостоверных новостей Вале начали звонить родственники и друзья, которые искренне обиделись, решив, что их не позвали на праздник. Она заверила, что сейчас находится в Москве и сосредоточена на учебе в медицинском вузе. Отмечу, что Валентина Алексеева состоит в отношениях с 50-летним Ильей Мительманом. Кто знает, возможно, и свадьба скоро тоже состоится. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
10: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 14.34 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело». Салон и любимая кухня. За бортом пасмурно иногда. Проглядывает солнце, и в центре города плюс 10 градусов. На завтра, пятницу, 9 октября, синоптики пообещали облачную погоду, преимущественно без осадка, ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля.
10: Реклама.
12: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
13: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
12: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: последний раз.
1: И в нашем случае тоже последний раз. Но если говорить про день сегодняшний, разыгрывай на Jam FM билеты на футбол, на матч Урал-Велес без возрастных ограничений. Да, это моя отмашка. Прямо сейчас присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5. Будешь в пятом по счету и, конечно, укажешь номер телефона. Ну и тогда билеты твои. На правах рекламы. Игра пройдет в субботу, 10 октября в 14.00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не требуется. Информация из категории 0+. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика. Все очень просто. К нам в Макс. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-1-2-5.

0: без тебя.
1: А я смогу. Вернее, уже смог, есть у меня победитель в рамках розыгрыша билетов на футбол на матч «Урал-Велес». Не так давно прозвучала отмашка, нужно было после оной прислать смайл в виде футбольного мячика к нам. Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5, ну и два важных условия: быть пятым по счету и указать номер телефона. Это получилось у тезки. Денис, победитель этого часа, последние цифры 2-0-24. Денис, поздравляю, билеты твои. На правах рекламы игра пройдет в субботу, 10 октября в 14.00 на Екатеринбург-арене. Паспорт болельщика не нужен, информация из категории 0+. Ну и, конечно, поддерживаем нашу команду, наш Урал в борьбе за премьер-лигу. Победители дня сегодняшнего еще раз поздравляю. Ну а продолжение следует завтра. В пятницу снова разыграю несколько комплектов билетов на футбол здесь, на Jam FM.

0: Ой, какие вы спортивные! Ну, может быть, не все, но многие спрашиваются, будут ли еще сегодня в меню билеты на футбол. Нет, все, ушла на базу, буду через 5 минут. Но на сегодня я все 4 билета, 2 пары разыграл. А вот завтра, пятницу, снова 2 розыгрыша тебя ожидают, поэтому слушай внимательно и будь начеку. Ну, напомню, что матч «Урал-Велес» пройдет в субботу, 10 октября, в 14.00 на Екатеринбург-арене. Информация из категории 0+. Ну, а пока в меню хорошая музыка и хорошего четверга. Зовут меня диджей Дэн, на подходе Зиверт, затем звонки. Ну, а прямо сейчас Ингрид на Jam FM.
1: Jam FM. Твое хорошее настроение.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Атака беспилотников на дата-центр компании «Яндекс» в городе Сасово Рязанской области затронула миллионы россиян. Об этом заявил IT-аналитик, гендиректор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков. Свои серверы в дата-центре размещали несколько сотен компаний. Возможны проблемы у пользователей сервисов «Яндекса», пишет издание «Ридус». Ранее компания сообщила о том, что в дата-центре в Рязанской области произошел пожар после атаки дронов. Работа центра была полностью остановлена. Информация о пострадавших не поступала. В Свердловской области мошенники рассылают уведомления о налоговых начислениях от имени Федеральной налоговой службы. В таких сообщениях указаны фамилия, имя, отчество. Сообщается, что произведен расчет начислений за налоговый период и предлагается ознакомиться с документами по расположенной ниже ссылке. ФНС ни через МАКС, ни через другие мессенджеры налоговые уведомления не отправляет. Для оплаты налогов мессенджеры не используются. Это можно сделать на портале госуслуги, в личном кабинете налогоплательщика, на сайте ФНС России, в банке или в банкомате, пишет областная газета. И помощница Катюша появилась в Свердловском управлении ЗАГС. Чат-бот консультирует уральцев круглосуточно.

0: Этим можно задать вопросы о регистрации брака, рождении ребенка, установлении отцовства, смены имени и так далее. Например, цифровая помощница назовет размер госпошлины за процедуру, расскажет, какие есть особенности при оформлении бумаг. И ассистент создана на основе нейросети GigaChat. Разработчики опирались на вопросы, которые задают граждане, а также на действующее законодательство. Селин Дион упала на концерте в Париже, об этом сообщает издание «20 минут». 7 октября на арене «Пленитюд» состоялся 11-й концерт певицы. Во время исполнения одной из песен она потеряла равновесие, упала на сцену, но тут же поднялась и показала публике большой палец вверх, при этом продолжала петь. После 6-летнего перерыва Селин Дион впервые дала полноценное выступление в Париже 13 сентября этого года. В декабре 22-го у нее диагностировали редкое аутоиммунное заболевание. Из-за курса лечения Селин Дион отменила около 40 концертов, напоминает газета.ру. Официальный доллар 85.48, евро 96.33.
1: Реклама. Когда заканчиваешь большой проект, приятно подвести итоги. Еще приятнее то, что отличные новости в жилом квартале Федерации продолжаются.
2: Осталось несколько семейных квартир на очень привлекательных условиях. Успейте воспользоваться. На старт! Внимание! Финиш!
1: Жилой квартал Федерации у метро Чкаловская. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик проспект Федерации». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: Начало 5-го в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Практика Девелопмент». Жилой комплекс «Дегенин» за бортом плюс 11 градусов. На завтра, пятницу 9 октября, синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадка, ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 6-10 выше нуля.
4: Реклама.
6: А теперь важные новости от компании «Практика». На въезде в Академический началось строительство нового квартала «Дегенин». На старте продаж самые выгодные условия покупки. В проекте 4 дома разноэтажности, деловой центр, квартиры с отделкой, удобный паркинг и закрытый трехуровневый двор без машин. «Дегенин. Все для жизни внутри квартала».
7: Застройщик – компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Выбирая квартиру, переходи к «Практике».

0: погаси свет. Уединиться, сосредоточиться на своих чувствах. Вот об этом коттедж Джон на Jam FM. А ведь многие это делают, уходя с работы. Ну, выключают свет, закрывают дверь. Ну и тем самым все это означает завершение на сегодня рабочих обязанностей. Ну, а если у тебя это еще не случилось, все не за горами. Разгорается вечер четверга. Ну и, конечно, когда все завершишь, ничего не забывай, что обычно делаешь в конце рабочего денька. Ну, а я не забуду, конечно, представить тех, кто нам составит компанию в ближайшем будущем здесь, на Jam FM. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро Ирина Дубцова, затем Сергей Лазарев. Ну, а подхватит музыкальный нон-стоп Анни Лорак.
1: Реклама. Встречайте зиму уверенно с шинами Icon. Купите комплект зимних шин Icon и получите шиномонтаж в подарок. В любой сезон комплектом выгоднее с Icon Tires.
2: Акция действует при покупке 4 шин под брендом Icon Tires. Информация об организации акции, правилах ее проведения, моделях шин, участвующих в акции, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в сервис-маркетах Remax и на remax.ru. ООО Remax, шина Екатеринбург, ОГРН 114-667-90-02-48-0.
3: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
4: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Jam FM.
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет, Татьяна Плаксина рассказала об уникальном подарке от возлюбленного. Дочь Любови Успенской рассказала в личном блоге, что ее молодой человек преподнес ей по-настоящему особенный подарок. На открытии аукциона он неожиданно вручил возлюбленной картину художника Геннадия Степановича Раишева. Сама Татьяна прокомментировала: «На открытии аукциона случилось то, чего я совсем не ожидала. Артем подарил мне картину Геннадия Степановича Раишева. В его работах есть природа, мифология, память и какая-то совершенно особенная тишина. Спасибо, Артем, за то, что ты умеешь превращать обычные моменты в события, которые хочется запомнить». Однако поклонники Татьяны не спешат разделять ее восторг. Многие уверены, что у Артема корыстные мотивы, а его чувства к дочери Любови Успенской не более, чем просто игра. При этом, как пишет Супер, отношения пары одобряет сама Любовь Успенская. Любопытно, что даже тот факт, что семья Артема оказалась в долгах, не смущает певицу. Да главное же, чтобы были просто счастливы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Половин пятого в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салоны «Любимая кухня» в центре города. Плюс 11 на завтра, пятницу, 9 октября. Нам синоптики пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер запад от 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля.
1: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: одну.
1: Сближение, сокращение расстояний. Да, только это вас, батенька, спасет. Калифлейм на GMFM. Ну, а в нашем случае идем 100% на сближение с вечерним шоу. Джем без правил, как всегда, в 17.00 здесь на GMFM. Уже в следующем часе. Тебе хорошего вечера. На сближение, удаление, да, в общем-то, неважно, как бы ты его не проводил. Главное, с улыбкой и с хорошей музыкой. Скоро Feist FM, затем Лили Вудс, Робин Шульц. Прямо сейчас Юлия Савичева на GMFM.

0: Новости на Jam.FM.
1: Добрый вечер. Материнский капитал на второго ребенка в следующем году может превысить 1 000 000 рублей, если семья ранее не получала такую выплату, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков. Размер мат-капитала увеличится также на 6,8%, то есть на уровень фактической инфляции, отметил министр. Отдельно он остановился на корпоративных программах поддержки. Так, единовременные выплаты при рождении ребенка в размере 1 000 000 рублей установили уже 227 предприятий страны, пишет РИА Новости. В Екатеринбурге дали тепло во все социальные здания и почти в 99,5% жилых домов. В оставшихся домах отопление пока отсутствует из-за аварийных ситуаций, сообщили в пресс-службе мэрии. Ход подачи тепла и ликвидацию аварий городские власти контролируют в ежедневном режиме. По вопросам запуска отопления горожан призывают в первую очередь обращаться в УК или ТСЖ. Также можно получить информацию в городской единой дежурно-диспетчерской службе, пишет «Новый день». В Москве сегодня простили с Анатолием Кашпировским. Церемония прошла в Большом зале прощания на Троекуровском кладбище столицы. На нее пришли десятки людей, в том числе родные, друзья, коллеги и поклонники. Похороны пройдут в закрытом формате. Напомню, Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. Кашпировский получил известность в конце 1980-х на телевидении. В эфире он давал установки на здоровье и богатство. В научном сообществе методы Кашпировского критиковали, напоминает РБК. Две постановки театра «Урал-опера-балет» номинированы на национальную оперную премию «Онегин». Это «Сивильский цирюльник» и «Мефистофель». Экспертный совет премии рассмотрел 159 заявок. В шорт-лист вошли 12 театров и

0: 18 солистов, пишет областная газета. И напоминает, что опера «Севильский цирюльник» – это премьера 25-го года. «Мефистофель» – единственную законченную оперу итальянского классика Арриго Бойта в Урал-опере презентовали в этом году. Церемония награждения состоится 28 ноября. Официальный доллар 85,48, евро 96,33.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: На завтра, пятницу, 9 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до +5, завтра днем 6-10, выше нуля.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17:06 за окном в центре города плюс 6 градусов, несмотря на то, что, казалось бы, достаточно тепло. Ну, извините меня, как бы на календаре 8 октября у нас уже. Но дождик сегодня застал нас врасплох. Я думаю, что у вас, по крайней мере, в кармане лежит какой-нибудь мини-зонтик. Ну, или на крайний случай, помните, пакет всему голова. Или просто поможет вам, собственно, не промокнуть. Меня зовут Миша Киселев, и эти 2 часа я проведу вместе с тобой здесь, в вечернем шоу «Джем без правил». Ну и начнем, конечно, с темы, которая сегодня, ну, по крайней мере, объединяет многих из нас 100%. Понятно, что многие из нас не верят ни в какие там какие-то магнитные бури, хотя вопрос риторический, потому что есть какая-то база доказательств на этот счет. Но все-таки вот эти Меркурии, да, ретроградные или какое-то полнолуние, новолуние. И вот вопрос такой. Вы знаете, что недавно был всплеск солнечной активности, ну или вкратце магнитные бури. На что ты обычно списываешь свои какие-то странные поступки, что-то сделал и такой, да, это все магнитные бури, да, это все ретроградный Меркурий или просто какое-то полнолуние. В общем, на что ты можешь спихнуть то, что сделал, казалось бы, не очень хорошо? Я сегодня подумал о том, что, наверное, нет у меня ничего такого. Вот чтобы я что-то сделал, такой, ну это все вот там что-то с космоса прилетело на самом деле. А потом вспоминаю, что сегодня утром я проснулся, и когда собирался, собственно, на работу, у меня там пара встреч еще было днем, я понял, что я перемерил 6 нарядов, 6 разных, никак не связанных между собой образов. Вообще у меня такого не бывает. Я конкретно знаю, что я хочу, ну, потому что определенные встречи предполагают, ну, как бы такой особый внешний вид, назовем его так, куда-то нужно в рубашке, куда-то можно, ну, в свободных джинсиках отправиться. Поэтому я сегодня не мог понять, что такое, что случилось. Я же всегда по щелчку пальца определяю. Вот это все. Вот, пожалуйста. А теперь я узнал, что всплеск солнечной активности, оказывается, у нас в эти дни происходит. Поэтому я все туда, понимаете, все в одно, чтобы как-то не считать, что я не могу найти выход из положения. А вот на меня влияет, собственно, так Луна. Ладно, хочется узнать и то, что было у тебя, и на что ты спихнул, собственно, в какой-то момент своей жизни. И сегодня, в конце этого часа, я определю победителя и вручу тебе билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Как ты можешь со мной связаться. Можно все гораздо быстрее, чем просто прийти ножками или отправить там письмо, птицу какую-то. Можно в личку написать плюс 7-932-020-102.5. Также есть канал в Максе, который называется Радио Джем ФМ Екатеринбург. Ну или ВКонтакте, там тоже висит пост «Я тебя жду», потому что через 10 минут я начинаю читать ваши сообщения, поэтому не стоит откладывать их в долгий ящик. Прямо здесь, прямо сейчас.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Почему вы выбираете литые диски SCAT? Потому что свои, российские, надежные, с концептуальным дизайном, высокой курсовой устойчивостью и стопроцентным контролем качества каждого колеса. А в Remax, потому что выбор большой.
2: И шиномонтаж в подарок. Покупайте диски SCAT в сервис-маркетах Remax. Адреса сервис-маркетов на remax.ru.
3: Предложение действует до конца ноября этого года. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Казанова!

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной.
2: 18+.
3: Давайте срочно поговорим о неотложном. Вызов на дом детского врача УГМК «Здоровье». Круглосуточная помощь педиатра на дому. Взятие анализов, выписка больничного. Клиника УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Город Екатеринбург, улица Шейнкмана, 113. Имеются противопоказания. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM. Где пробки?
6: В Екатеринбурге. Итак, самые загруженные магистрали, о коих сообщается Россия Яндекс карты. ЕКАТ стоит от Березовского тракта до реки Березовка. Сибирский тракт от Бутурина до переулка Активистов. Сибирский тракт от Комсомольска до Восточки. Космонавтов от Индустрии до Заречной. Постоянно Турбинная от Учителей до Космонавтов. Такая же история на Ленина от Луначарского до 8 марта. И много машин на Бакинск, Комиссаров, Донбасской от Победы до Машиностроителей.
4: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 JAM-FM.
7: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 21 минута, за окном в центре города плюс 6 градусов, жара в октябре. Ну, мы, по крайней мере, верим в это немножечко. Ладно, возвращаемся к вопросу, который я вам сегодня задаю и хочу получить на него, собственно, ответ. На самом деле он максимально простой, потому что вот сейчас в Екатеринбурге, ну и вообще в нашем ворлде, всплеск солнечной активности, то есть вот эти магнитные бури. И на что ты обычно списываешь свои странные поступки? На магнитные бури, пусть это будет Меркурий там ретроградный, или какое-то полнолуние, в общем, дай какие-то причины, привычки, если в твоей жизни что-то не получилось, ты такой, а это все вот солнышко виновато, оно там плохо светило, ну, естественно, хочу об этом знать, начинаю читать ваши комментарии, которые вы уже отправляете. Вот из канала в Максе, который называется Радио Jam FM Екатеринбург, Анна говорит, добрый вечер, мой самый странный поступок, от которого все были, ну, просто в шоке, давайте я сокращу в целом вот это повествование, там было так, что Анна поехала на свадьбу, ей бабушка отдала конверт и сказала, вот, пожалуйста, вручи конвертик с денежкой, ну, все как полагается. В итоге Анна отдала все эти конверты, вроде бы молодец, вроде бы все хорошо, но в какой-то момент она начала убираться у себя в квартире и обнаружила этот конверт и поняла, божечки-божечки, что же с ней произошло. Она же в итоге подарила пустой конверт. Вот тогда она оправдала свой поступок именно Меркурием, что, не знаю, во мне что-то вселилось. Также Алена говорит, я просто пропустила самолет в один день. Вылетела из ЕКБ в Москву, там, в общем, пересадка, ожидание было 6 часов, купила новый билет, пропустила и следующий. Решила, что нужно ехать обратно, но случайности перенесли самолет, и в итоге она улетела в Армению. При этом супер, она говорит, я ответственный человек, что происходило в моей голове в тот момент, я вообще не понимаю. У меня тоже была такая ситуация, я был в Москве, летел обратно, сижу и смотрю на рейс. Вот я уже все, вот эту зону ожидания, в накопитель, назовем его так. Сижу и смотрю, вот два рейса в Екатеринбург летят с разницей в полчаса. Я сижу и думаю, ну мой же второй, через 40 минут у меня уже должна начаться посадка, я в целом еще свободен. И в какой-то момент в моей голове, вы знаете, звенит звоночек, сказать, что а посмотри-ка, мой дружок, билет еще разочек. В итоге я достаю свой билет, у меня до посадки оставалось, наверное, ну секунд 30, я просто уже вот в последний момент залетаю в эту дверь, ну честно, тупанул. Ну вот прям, я не знаю, как это больше описать, причем я ничего не делал и ничем не был занят. Ну а вы заняты ответом на вопрос. В общем, на что ты списываешь свои странные поступки? Не знаю, бури магнитные, может быть, это ретроградный Меркурий или какое-то просто полнолуние. Поэтому пиши мне в личку, плюс 7-932-020-125, либо канал в Максе, так называется, Радио Jam FM Екатеринбург, или ВКонтакте. Если ты сейчас сидишь напротив компьютера, тебе нравится, давай, залетай туда, я тебя, собственно, жду, потому что победитель получает билеты в цирк Никулина нашел Владимира Дерябкина. Ну а пока, через 10 минут, мы с вами прогуляемся по миру шоу-бизнеса, потому что свежие истории.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет, Нюша решила вернуть имя. Певица заявила, что желает отказаться от имени, которое носила почти всю музыкальную карьеру. Нюша вновь хочет стать Анной. По словам артистки, она официально сменила имя в паспорте в 17 лет, когда участвовала в телевизионном конкурсе. Но уже тогда девушка знала, что через годы может вернуться к нему обратно. Она прокомментировала. «Я говорила в интервью раньше, что я не знаю, на какой отрезок времени я буду Нюшей, потому что я же официально была в паспорте Нюша. Я поменяла имя в 17 лет, когда в конкурсе участвовала известного телеканала. И сейчас вот пришло, просто пришло время, и я понимаю, что хочу имя Анна себе снова вернуть». Как пишет Супер, на решение сменить имя в прошлом повлиял и мультсериал «Смешарики», в котором также зовут персонажа. Певица объяснила, что хотела использовать свой псевдоним без проблем с авторскими правами, поэтому она решила официально стать Нюшей в паспорте. Думаю, что первое время все точно будут звать Нюшей. Привыкли? Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, пятницу, 9 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
4: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Джем без правил.
6: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam.FM.
6: Джем без правил.

0: Музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 39 минут, за окном в центре города плюс 7 градусов, и по ощущениям дождик даже как-то прекратился, поэтому если у вас есть возможность где-то выскочить из офиса, самое время, самое то, но перед этим посмотрите расписание, конечно, если вдруг вы не за рулем автомобиля, а если за рулем, то вам вообще не страшно, выскочили, поехали, куда вам нужно. Продолжаю читать сообщения, которые вы присылаете мне сегодня в ответе на вопрос, казалось бы, странный, но с другой стороны, ну это наши с вами обычные будни. В общем, всплеск солнечной активности зафиксировали. И тут я подумал, а на что ты обычно списываешь свои странные поступки? Вот ты что-то сделал и такой, да это магнитные бури, ребят. Не-не-не, вы что, я не скинулся на шашлыки, потому что был ретроградный Меркурий. Мне нельзя было отдавать деньги в общую кассу. Ну, в общем, что с тобой случилось? И ты такой, не-не-не, это не я. Это вот все там что-то со мной произошло. Вконтакте написали сообщение. Света нам говорит, по знаку зодиака я рыба. Подруги называют бешеная килька. Бешеная килька. Ну, я надеюсь, там в томатном соусе, да? Значит, странных поступков и решений много, но все привыкли и как бы списывают на самом деле на это, что она бешеная килька. Если пробежаться вот так по знакам зодиака, это что получается? Это я козерог, я бешеная... А, ну все, тут в целом как бы понятно. А если вы весы, это что вы, какие-то бешеная инженерная конструкция получается? В общем, вариантов на самом деле много. Надя нам написала, обычно поступки мои, безумные поступки, списываю на свое альтер-эго. Это вообще бомба. Да, согласен. Рабочая схема, на мой взгляд, потому что все-таки доказали, что внутри каждого из нас находятся две личности, но какая из них вторая? Вот тут вопрос. Поэтому в какой-то неловкой или нелепой ситуации вы всегда можете чуть-чуть спихнуть, вот сказать, это мое альтер-эго, да, оно появляется в пятницу после 6, при определенном таком настрое и наклоне. Ладно, через 10 минут я начинаю, собственно, не продолжаю читать ваши сообщения, но при этом, при всем, придется подвести итоги и узнать, кому достанется сегодня подарок. Ну а пока подарки для всех и каждого, потому что впереди у нас Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Куда сегодня на ужин? Давай в медийное место. Устрицы, креветки, те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
3: 235-0905.
0: 235-0905.
3: Jam FM.
0: И снова музыка прямо сейчас.
3: 102.5 Jam FM.

0: любим музыку, мы любим Екатеринбург.
1: Jam FM.
2: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, и коснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и

0: вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов 53 минуты, пришло время подвести итоги и узнать, кто же сегодня забирает, собственно, подарок, который я приготовил для вас. Много сообщений вы сегодня присылали в ответе на вопрос. Вдруг, если у вас случаются какие-то странные ситуации, или вы что-то выкидываете, ну, поступки, назовем это странные поступки, на что ты списываешь это все? На буи какие-то магнитные, произошло что-то там, внутренний голос тебе посоветовал. В общем, на что ты все это списывал? Было очень много разных вариантов ответа, и это, в общем, какая-то альтернатива. Эго. Кто-то, значит, на знак зодиака скидывал, кто-то говорил о том, что это ретроградный Меркурий. Вот тебе, пожалуйста, воспользовались моей подсказкой и решили для себя, что вот это у них как-то, знаете, помогло им принять неправильное решение. Но у меня решение правильное 100%. Сегодня хочется подарить подарок Наде, которая написала мне ВКонтакте. Она написала, что обычно поступки списывает, ну, вот эти безумные все, списывает на свое альтер-эго. А я подумал, что билеты же два, пусть пойдет Надя и ее альтер-эго. Не знаю, пусть это будет Виталик. Ее второе альтер-эго я буду называть Виталик. Поздравляю, Надя, ты получаешь билеты в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина «Голограмма». А сейчас на правах рекламы это симбиоз классического цирка и современных технологий. Гиганты моря, морские львы, огненные всадники, джигиты на лошадях, акробаты, воздушные гимнасты и дрессированные таксы. Вы знаете, вселенная будущего «Голограмма», 3D-проект хищных животных на манеже цирка. Представление сопровождает настоящий оркестр. Гастроли проходят до 11 октября. Цирк расположен на улице Татищева, напротив стадиона Екатеринбург-Арена. Надя, я тебя еще раз поздравляю. Ну и лучшая рекомендация на сегодня, да, если вдруг у вас случаются какие-то поступки, за которые вам чуть-чуть стыдно, ну, признайтесь, поплачьте, и все, у вас будет хорошо. Пусть это останется все в прошлом, как говорит Мария Краймбери, но она-то обманывать не будет.

0: находиться в той ситуации, что не что сидеть дома. Дома вы сидите большую часть времени. Давайте соберемся, приведем себя в порядок, сделаем прическу и пойдем в театр. И получим удовольствие, просто общаясь друг с другом, с людьми, с которыми вы сидите в зале в едином порыве, и с нами, артистами, которые будут вас веселить. Вы уйдете от проблем насущных, немножко забудете о том, что происходит вокруг вас, и погрузитесь в какую-то другую историю, может быть, нелепую, а может быть, какие-то вещи, вы посмотрите на себя со стороны и подумаете, что любовь самое главное в жизни. Любовь, как у нас говорят, это несущая конструкция, на которой держится мир и семья.
1: Да, вот тут с вами соглашусь, потому что у меня тоже есть любимое выражение. Я всегда говорю о том, что если в вашей жизни еще нет любви, обязательно займитесь ее поисками. Собственно, что и требовалось доказать. Хочется сказать вам огромное спасибо, что вы сегодня были с нами. Как приедете к нам 20 октября, заходите в гости. Мы с большим удовольствием ждем вас здесь на Jam FM. Ну а пока спасибо, что вы были с нами.
0: Спасибо большое. Всем удачи и хорошего настроения.
1: Я думаю, по-другому мы, собственно, и не умеем. Это была актриса Елена Бирюкова, которая приедет к нам 20 октября в Екатеринбург в ДКЖ с спектаклем «Запчасти для счастья». Я думаю, свою запчасть для счастья вы обязательно там найдете.

0: креветки. Те самые мидии в красных кастрюльках в разных соусах. Все как на море. А для слушателей радио скидка 500 рублей по промокоду «Волна». Медийное место. Екатеринбург, 8 марта, 46. Акция действует до 18 октября 2026 года.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ».
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на «Джем-ФМ».
7: Привет! Уральский режиссер снимет фильм о Николае Калиде. На одной из премий режиссер Антон Бутаков официально заявил, что следующим его проектом станет кинокартина о его наставнике Николае Калиде. Команда уже запустила процесс съемок. Антон прокомментировал: «Николай Владимирович Калида – мой учитель. Без него ни меня, как режиссера, ни фильма «Бесконечный апрель» точно бы не было. Мы уже приступили к съемкам. Фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург». Как пишет Global City, Центр современной драматургии в начале своего пути делил помещение с Калида-театром. А Николай Владимирович Калида поддерживал начинание Антона Бутакова и помогал ему в творческом пути. Город продолжает хранить память о великом драматурге. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.
6: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
8: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, пятницу, 9 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, без осадков, ветер с запада от 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля.
6: Реклама.
9: То, что дома дарит уют, в «Любимой кухне» для вас создают.
10: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
9: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lovekuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 39 минут, пришло время для рубрики «Лайфхаки и тренды». Я сегодня, знаете, хакнул систему, потому что у меня и лайфхак, и тренд в одном ключе. Все это связано со здоровьем или микробиохакинг, еще это назовем. Итак, номер один. Запланированные дни нулевой продуктивности. Значит, запишите себе в календарик, что это такое. Это тренд и лайфхак для жизни на отказ от такой токсичной продуктивности. То есть популярность набирает именно практика осознанного безделья. Когда вы легально разрешаете себе целый день не выполнять никаких целей и планов, восстанавливается сердечный ритм, восстанавливается наше настроение. И после такого отдыха на следующий день вы гораздо более заряжены на продуктивность, нежели если бы работали без остановки. Потому что, когда вы лежите, ну как будто бы скучно, нечего делать, но именно это организму и нужно, поэтому не отказывайтесь от этого. А теперь поехали. Снеки из упражнений. Тоже лайфхак-тренд. В общем, вместо таких изнурительных часовых тренировок в зале, люди переходят на микроактивность. То есть 5 минут растяжки утром, 2 минуты планки в перерыве или подъем, например, по лестнице вместо лифта. То есть они заменяют обычные, казалось бы, рутинные дела, но просто добавляют туда какую-то спортивную составляющую. Я подумал о том, что у меня тоже есть такой снеки из упражнений, потому что вот мы находимся на третьем этаже, и я постоянно хожу пешочком. Хотя, безусловно, есть возможность воспользоваться лифтом, но все-таки есть, могу им пользоваться, тем более он бесплатный. Все, кто хочет, может подняться. Но я выбираю лестницу. Что подняться, что спуститься. Понятно, что вы спускаетесь гораздо проще и легче, а вот подняться, да, тут, конечно, по-другому не получится. Так что можете встраивать это действительно в свою обычную жизнь. Сели, встали, вот вам, пожалуйста, да, уже как будто бы легкая, да все-таки нагрузка. Но спортом заниматься, безусловно, нужно.

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enka.ru или по телефону 8-343-363-02-32.
2: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная регистрация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
3: Мужское здоровье требует деликатного, но уверенного подхода. Ключ к успеху – современные методики и команда профессионалов. Урологи УГМК «Здоровье» бережно решат любые вопросы. От диагностики до сложнейших операций с роботом-хирургом. Поставят точный диагноз и составят персональный план лечения. Надежно, профессионально, с безупречным сервисом. Урологическое отделение УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть? Имеются противопоказания, обязательно проконсультируйтесь со специалистом.
4: Стужи на улице не дожидаемся.
5: Стужи заранее утепляемся.
4: В магазины «Стужа» за куртками и пуховиками.
5: В магазины «Стужа» за пальто и шубками.
4: «Стужа» – огромный выбор верхней одежды для мужчин и женщин. Куртки и пуховики, пальто и плащи, натуральная кожа и мех. Ждем вас на Свердлова 56 и Космонавтов 54, ТЦ «Космос». Магазины «Стужа» – с нами теплее.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
6: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Здесь снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5 Jam FM.
11: Это 102.5 Jam FM.

0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 54 минуты, и хочется сказать вам огромное спасибо, что вы все эти два часа были со мной. Кстати, меня зовут Миша Киселев, и это было вечернее шоу «Джем без правил». Мы начинали в 5 часов вечера с вопроса. Если у вас вдруг что-то случается, ну вот выкидывайте вы какие-то перлы, и на кого можете все это свалить? Не знаю, ретроградный Меркурий, пусть солнце как-то светит по-другому. На что вообще могли вы все спихнуть? Кто-то написал о том, что я скидываю на знак зодиака. Вот там бешеная килька нам написали, что она рыбу по знаку зодиак, скидывает все на это. Кто-то говорит, что это внутренний мир, вот внутренняя личность, которая находится внутри, все туда, все туда. Кто-то правда зацепляется за ретроградный Меркурий, ну а почему бы и нет, если есть такая отговорка, почему бы, собственно, и не воспользоваться? В 6 часов мы позвонили актрисе Елене Бирюковой, это, вы знаете, ну мы с вами помним ее по комедийному сериалу «Саша плюс Маша», легендарная действительно актриса, в моей вот подростковой реальности она тоже существовала. Помню, ну, все серии, конечно, не вспомню, но большинство, какие-то вот эти отголоски, которые я смотрел на одном из телеканалов нашей страны, да, действительно, были прекрасные. Также сегодня поговорили в рубрике «Лайфхаки и тренды». Планируйте себе дни нулевой продуктивности. Вообще ничего не делайте, не стыдите себя за это, зато организм ваш скажет вам спасибо. Так же, как и я говорю спасибо, что все эти два часа были вместе со мной. Собственно, как и всегда, с понедельника по пятницу с 17.00 до 19.00 вечернее шоу «Джем без правил». Ну, а меня зовут Миша Киселев. Ну, и напоследок, как всегда, хочется сказать, что, знаете, мне сегодня было хорошо. Я очень надеюсь на то, что это чувство взаимно.

0: Реклама. Строительство ЖК «Темп» завершено. Но для нас это не финал, а начало самого важного – вашей жизни в доме. Чтобы каждый день складывался из простых, но важных вещей. Безопасности, тишины и спокойствия за детей. Настоящий результат нашей работы – дом и жизнь, которая его наполняет. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хм, как люди так одежду покупают? Посмотрел фотографии, почитал отзывы и купил. Я так не могу. Мне надо прийти за одним, увидеть другое, примерить третье и понять то, что надо.
2: Приходите, так и сделаем.
1: А куда?
2: В магазин «Стужа» на Космонавтов 54. Запомнили?
1: Магазин верхней одежды «Стужа», Космонавтов 54.
2: ТЦ «Космос», цокольный этаж.
3: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
4: 235-0905.
3: 235-0905.
4: «Джем-ФМ». Где пробки?
5: Вот они. Все еще наблюдается в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, еще раз Амундсен стоят от машины до Объездной, Сибирский тракт, от Восточки до переулка Активистов Куйбышева, от 8 марта до Московской, потерпим на Ленина, от Луначарского до Московской. 8 марта стоит от Бориса Ельцина до Куйбышева, Сибирский тракт Декабристов, от Комсомольска до Чапаева, Малышева, от Луначарского до Московской.
3: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
2: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют для сданных домов во всех проектах. Подробности на страна.ком.
3: Не все знают, что первый велосипед, изобретенный 190 лет назад, выглядел как современный, только без педалей, а назывался машиной для бега. К сожалению, не все знают, что сегодня велосипед называется транспортным средством, водитель которого обязан соблюдать правила дорожного движения. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Свежие истории на Jam FM.
8: Привет! Сын Арнольда Шварценеггера пожаловался на жесткий нрав отца. Патрик Шварценеггер признался, что его звездный отец далеко не милый семьянин. В доме актера всегда царила суровая дисциплина. Так наследник вспоминает, что если кто-то из детей не заправлял кровать, то Шварценеггер-старший выбрасывал матрас с балкона. Он также мог выключить все лампочки, если ребята ушли на уроки, не выключив за собой свет. Как пишет Супер, доставалось и друзьям детей. Однажды к Патрику в гости пришли приятели. Они разделись, чтобы поплавать в бассейне. А отец собрал их разбросанные вещи и бросил в огонь, потому что они не были аккуратно сложены. Патрик пошутил про отца так, цитирую, «Он был просто сумасшедшим». Отмечу, что всего у Арнольда Шварценеггера 5 детей. А папа-то с характером. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
9: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, пятницу, 9 октября, синоптики. В Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля. Также завтра в Риже, Краснотуринской Ревде, тоже облачно, без осадков, до плюс 9.
7: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
10: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
7: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Специалистом.
11: Jam FM 102.5. Jam FM.
12: Да. Слушай. Прозвучит.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Валентина Алексеева опровергла новости о своей свадьбе. Недавно в сети все активно обсуждали инфоповод. Мисс Брикс тайно вышла замуж за бизнесмена, который старше ее на 30 лет. Валентина решила прояснить ситуацию, и девушка призналась, что они с возлюбленным еще не перешли на такую стадию отношений. Красавица прокомментировала. «Я думала, что все утихло, но оказывается нет. За 5 минут мне прислали десятки сообщений. Все паблики пишут о моей свадьбе. Снова я во всем виновата, снова всех обманула. Отметила торжество и никому не сказала. Причем нигде ничего не распространяется, фотографий нет. Я их, мол, запретила». По данным Супер, из-за недостоверных новостей Вале начали звонить родственники и друзья, которые искренне обиделись, решив, что их не позвали на праздник. Она заверила, что сейчас находится в Москве и сосредоточена на учебе в медицинском вузе. Отмечу, что Валентина Алексеева состоит в отношениях с 50-летним Ильей Мительманом. Кто знает, возможно, и свадьба скоро тоже состоится. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Спонсор выпуска ООО «Любимое дело», салон «Любимая кухня». На завтра, пятницу, 9 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду, без осадков, ветер запада 3 до 6 метров в секунду. Ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля. Также завтра в Первоуральске, в Плевском, Туринской Асбесте тоже облачное, преимущественно без осадков, до плюс 9.
1: Реклама.
4: То, что дома дарит уют, в любимой кухне для вас создают.
5: Фабрика «Любимая кухня» создает пространство для всей семьи. От кухни до гардеробной. В октябре корпусная мебель за 10 дней, а четверть мебели в подарок.
4: Подробности акции у дизайнеров салонов. Адреса на сайте lavkuchnya.ru. Акция до конца октября этого года.

0: Реклама. Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: моей. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
1: На завтра, пятницу, 9 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля. Также завтра в Реже Краснотуринской Ревде тоже облачно, без осадков, до плюс 9.

0: Реклама. Болезнь не выбирает время и обстоятельства. Иногда важно, чтобы помощь пришла сама. Врачи УГМК «Здоровье» приедут к вам домой. Консультации терапевта и узких специалистов. Осмотр, назначение лечения, забор анализов и необходимые манипуляции на месте. Без спешки, без лишних усилий. С заботой о вашем здоровье. УГМК «Здоровье». Медицина, какой она должна быть. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: И снова музыка. Прямо сейчас. 102.5.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Максим Матвеев рассказал об отношениях с сыновьями и Елизаветой Боярской. Актер дал откровенное интервью журналистам, в котором рассказал о своей семье. Артист признался, что старается быть сыновьями на одной волне, интересуется увлечениями и не боится погружаться в их мир. Особенно тесно Матвееву удалось сблизиться со старшим сыном благодаря общему интересу к аниме. Актер рассказал, что вместе с подростком пересмотрел сериал, созданный по мотивам манги, а затем по его настоянию прочитал больше 20 томов оригинального произведения. Матвеев также рассказал об отношениях с супругой Елизаветой Боярской. По словам актера, дома они стараются оставлять рабочие амбиции за пределами семейной жизни и с пониманием относятся к особенностям профессии друг друга. Обожают звездную пару. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама. Даже если вы пока не знаете, чем будет увлекаться ваш ребенок. Дома в стране уже готовы к вашим переменам. Квартира и улетный двор на страна.ком.
1: Застройщики группы компании «Страна Девелопмент» действуют и для «Страна домов» во всех проектах. Подробности на страна.ком.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя, ты небо.

0: Реклама. Переезд стал ближе, ведь искать покупателя не нужно. 8 октября – день обмена квартир от федерального застройщика «Энка». Получите экспресс-оценку вашей квартиры и выгодно обменяйте ее на новую в ЖК «Соната Парк». Регистрируйтесь на enko.ru или по телефону 8-343-363-02-32. Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности условий обмена по телефону.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam.FM.
3: Привет, Татьяна Плаксина рассказала об уникальном подарке от возлюбленного. Дочь Любови Успенской рассказала в личном блоге, что ее молодой человек преподнес ей по-настоящему особенный подарок. На открытии аукциона он неожиданно вручил возлюбленной картину художника Геннадия Степановича Раишева. Сама Татьяна прокомментировала. «На открытии аукциона случилось то, чего я совсем не ожидала. Артем подарил мне картину Геннадия Степановича Раишева. В его работах есть природа, мифология, память и какая-то совершенно особенная тишина. Спасибо, Артем, за то, что ты умеешь превращать обычные моменты в события, которые хочется запомнить». Однако поклонники Татьяны не спешат разделять ее восторг. Многие уверены, что у Артема корыстные мотивы, а его чувства к дочери Любови Успенской не более, чем просто игра. При этом, как пишет Супер, отношения пары одобряет сама Любовь Успенская. Любопытно, что даже тот факт, что семья Артема оказалась в долгах, не смущает певицу. Да главное же, чтобы были просто счастливы. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM. We'll be right back.

0: 102.5. Jam FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: И снова музыка прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, пятницу, 9 октября, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачно, без осадков, ветер запада от 3 до 6 метров в секунду. Этой ночью до плюс 5, завтра днем 6-10, выше нуля.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, свидетельство L номер 266 01 399. Для слушания.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Внимание! FM-передатчик уходит на подзарядку. Настраивайтесь на 102.5 FM в 6 утра. Но Jam FM в интернете звучит круглосуточно. jamfm.ru Jam FM 102.5 Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Блог. Музыка.
1: На Джем ФМ.
0: Настроение.
1: На Джем ФМ.
0: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
1: Джем ФМ.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

Самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Jam FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
0: Jam.
2: Jam.
4: Jam FM. He shot me through them.